Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры,

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Мужчина! Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка,

меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Предутренние росы дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

0: еще раз, гримерка!
1: Да, гримерка!
0: Да, давай сюда иди!
1: Давай выйдем!

Я все дунула в рот, люди, про настоящую любовь. Сказочку красивую сочинили, чтоб веселее жить было. И теперь вижу, есть она любовь эта.

быстрым шагом, даже почти бежал. Последний жетон метро, вези меня назад, я так устал. Станцию бы не проспать, холод сводит пальцы. Сейчас бы чай в кровать, мне так хотелось вернуться домой к родным, хоть на пару дней. Папа, мама, брат, пацаны, сходить прогуляться или погнали в баскет. Но я здесь еду в метро, я по дороге к счастью. И пускай мне одиноко, я стерплю, ведь осталось недолго. Родные провожали по ту сторону окон.

Двери закрываются, просьба не прислоняться. Я один в вагоне и никого на станции. И в последний момент не пойму откуда, еле успела, заскакивает это чудо. Она поймала мой взгляд, я это точно помню. Уступил ей место в этом пустом вагоне. Сел рядом, и знаете, что интересно? Поезд давно ушел, а мы с ней также вместе. И пускай мне одиноко, я стерплю, ведь осталось недолго. Родные провожали по ту

0: Эй, что это? Вокруг мат, разврат и грязь. Для того, чтобы подняться, кому-то нужно упасть. И в деле все семь грехов я вижу, как меняются люди, превращаясь в ослов. Жизнь не игра, давно понять пора. Нет сохранений, сложность ветеран. Нет кнопки турбо, кнопки уничтожить. Есть только сердце, слушай его, оно поможет. Да, и ты не станешь сильнее, если в руке ствол и на поводке ротвейлер. Меняешь сознание, в ноздри дорожки залп. Ты там не видишь указатель.
1: Добро пожаловать в ад.
0: Нет никому никакого дела. Даже самый близкий друг зовет тебя клеить девок. Звонит любимой, устраивает сцену с клятвой. Кладет трубку и называет ее.

выход. Пожалуй, так будет честно. Плечом к плечу мы остановим это вместе. Пожалуй, так будет честно. Так будет честно. Тогда же интересней.

Счастье, вот оно, вот они блики удачи. Говорят, время лечит, говорят и плачут. Но не нужно бояться, не нужно больших крыльев, чтобы высоко подняться. Мы ничего

не знаем, хоть знаем так много. Брат за брата, око за око, сердцем к сердцу, мимо людей, мимо домов. Как много мгновений, но как мало нужных слов.

Звонил маме домой, сказал, что машину меняю. Я на первую не накопил, извини меня. Кто-то время прогулял, есть деньги на бизнес. У меня только задатки папины, идея жизни. Нет, не голоден, да нет, мам, не холодно. Как учеба, да легко там, но сильно дорого. Обсуждают важные вопросы, подарок ректору. А мне домой заехать и поесть некогда. Гулять мне некогда, знакомства некогда. Идеи мне не изменить, измена грех это. Работаю без выходных, хоть и степуху дают. Больше, чем дают, отнеси, так и воюй. Время придет, кому-то даст, у кого-то возьмет. Оно не ценит подхалимаш или вранье. Но точно знаю, о чем думаешь, что и получишь. Я здоров и везуч. Я люблю день и не мешает дождь. Я люблю жизнь со всех ее сторон. Я люблю свет, но не мешает ночь. Потому что главное, я жив и здоров.

0: сейчас поставлю.
1: Я счастлив, я молод и светел, я свободен, как ветер.

Ее не всегда среди женщин земных угадаешь, но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего

юга, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
5: Активные, позитивные и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
6: Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, тут, уже Белкин пришел. В ближайшее время буду с вами здесь, радость хорошей музыки, всем привет. Ну, а первый трек я, конечно же, пущу в наш эфир. Куда же я денусь от вас? Ну что ж, первый трек у нас будет вот такой для начала, потом и, конечно же, ваши заказики буду принимать далее.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот интересненький трек для начала прозвучал в нашем эфире. Ну что ж, давайте мы тоже продолжим. Еще много интересного сегодня для вас приготовлено. Ну и, конечно же, вот пока нет у меня заказов, я поставлю тогда свои треки, которые у меня здесь есть в плейлистике. На протяжении всего этого эфира я буду с вами. Поехали дальше с очередной композицией.

что ж, вот такой вот немецкий трек у нас прозвучавший практически в нашем эфире. Продолжаем дальше. Еще одна тема уже вырывается в эфир. Давайте мы ее тоже послушаем.

Ну что ж, друзья, вот такой трек, тоже интересный, прозвучавший в нашем эфире. И сейчас я, конечно же, поставлю еще композиции, так как у нас еще есть много интересной музыки. Аннушка, удача, привет тебе. Я вижу, что ты немножко ушки слушаешь. Правильно, правильно, так и надо. А мы тут двигаемся дальше. Под самую лучшую музыку, конечно же, нашего радио. И сейчас следующая композиция будет также от меня, потому что заявок пока нет, я жду их, жду заказики. Пишите мне в чат, пожалуйста, в личку, что хотите послушать. А я тем временем поставлю пока вот такую.

Ну что ж, друзья, вот такая вот интересная тема. Где ты мне тут завалялся, оказывается. А я что-то забыл про нее, честно сказать. Вот, и что-то как-то вот прозвучало невзначай. Такая вот вещица. Ну что ж, Ангел Новороссия, привет тебе. Рад тебя видеть в чатике. Я же заказчик, если кто у нас тут пожелает, то, пожалуйста, кидайте мне. Женечки сегодня нету. Интернет у ней вообще ниже плинтуса. Днем еще более-менее нормально, а как вот к эфиру ближе все капут. Мы движемся дальше. Мы продолжаем дальше.

Одна из самых таких интересных композиций, прозвучавших только что в нашем эфире, это китайская тема. Знаете, как-то вот иногда что-то такое хочется необычного послушать. И вот как раз-таки одна из таких композиций прозвучала только что. У меня пока заявочек нет, я жду их в своем личном сообщении. Так что смело кидайте. Если кто вам чего желает послушать. Я сегодня в одиночке, как говорится. Сегодня одиноким волком поработаю. Послушаем пока от меня еще немного музыки. Буквально через пару секунд. Оставайтесь с нами.

укроет от людей. Душа моя взлетит над прахом, ты осквернять ее не смей.

Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем эфирить, и сейчас следующим треком прозвучит от меня еще одна композиция. Я сейчас посмотрю, что у нас в нашем замечательном чате. Вот я вижу, сообщения прилетают. Ну что ж, всем хорошего настроения, позитивного вам общения. И сейчас я поставлю следующий трек, который у меня также тут есть. Давайте две композиции сразу поставим. Ну, не сразу, а по очереди. Поехали дальше.

Дорогие друзья, продолжаем наш панафон и еще один трек уже вырвался в эфирчик. Давайте мы это послушаем, потом проверю, пока трек будет играть, я как раз посмотрю, есть ли там заказики, и мы что-нибудь поставим. Погнали дальше.

Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот так довольно-таки интересный тоже прозвучавший роковая тема. Да, я же вот, честно говоря, немножко я так кайфанул по поводу чьего, блин. Отличная тема на самом деле, и вот давненько я ее не слышал, давненько я не ставил. Такая вот замечательная композиция прозвучала. У меня заявочек по-прежнему нет, я пока что продолжаю. В нашем городе уже 19 часов почти без одной минутки. И, конечно же, за окном у нас плюс 24. Нет, уже плюс 23, показываю даже вот так вот. И такая вот небольшая облачность есть. Ну, да, уже, в принципе, потому что солнце уже скрылось, его не видно, но сегодня светило практически весь день. И очень жарко. Вот было. Ну как? По крайней мере, вот 24 градуса было у нас сегодня. Сейчас уже немножко обновили данные. Тоже очень так тепло сегодня, правда, хорошо. На улице, так что можно прогуляться где-нибудь, куда-нибудь сходить. Потусоваться, кто любит это дело. Я лично не особо, конечно, тусуюсь, но я тусуюсь там на радио, так что мне тут удобней. Двигаемся дальше. Мы сейчас с очередным треком, буквально через секунду оставайтесь с нами.

Ну что, друзья, вот такой вот трек прозвучал от меня, а мне прилетел за один час хотя бы первый заказ. А этот заказик у нас стал 60. Привет тебе огромный, кстати. Хороший трек, ты мне сказал. Сейчас мы его просто послушаем. Я, по-моему, в прошлый раз его ставил. Да, что-то у меня отображено даже, когда я его ставил тебе. Это было у нас 21 числа, как раз таки. Вот, 18.28 я его запускал. Нужно же дату показано, когда я его включал. Премьерный трек, так что слушаем. Еще раз послушаем. Раз уж просишь, то отказать не можем. Послушаем прямо сейчас.

Вот такой заказик у меня прозвучавший. Остав 60. Спасибо большое. Мы его послушали с новостями. Ну уж не знаю, нарвется кто там или нет. И зря смеешься. Все тут короче, прям такие. Ух, ух, ух. Ну что ж, а мы движемся дальше. Пока месть продолжим. Еще одной композицией. А может даже и не одной. Сейчас посмотрим. Пока послушаем такую.

Что ж, вот такой трек у нас прозвучавший практически в нашем эфире. Вот следующий заказ тоже довольно-таки интересный. Радарай и Эдгар будет у нас с такой интересной композицией. Вот зараза, так называется, кстати. Вот интересно, кто там зараза? Не знаю, вот честно. Давайте послушаем.

Ну что ж, вот зараза, так называется композиция, прозвучала практически в нашем эфире. Вот так вот. Бывает и такое. Кстати, мы летим дальше по нашим трекам и, конечно же, слушаем следующую вещицу, которая также будет звучать у меня через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Послушаем вот так вот.

Ну что ж, двигаемся дальше. Вот такой вот интересный, кстати, трек. Продолжаем дальше. Сейчас с вами. Так. Больше пока там не заявочек нет, друзья мои. А раз не заявок, значит что? Правильно. Поставлю свою очередную композицию, которая у меня также отменится.

Дорогие друзья, ну что ж, отличный трек, как всегда, у нас тут в эфирчике нашей радиостанции. Мы тем временем движемся дальше. Пока вот у меня что-то затишье. Так что поехали дальше. Давайте к нам с топчиком две композиции еще. Почему бы нет?

Это же отличная композиция у нас прозвучавшая. Мы продолжаем дальше. Пробегусь, пожалуй, по нашему чату. Что-то у нас вообще есть. Как пищал. Немножко у меня. Заказиков нет. Ну что ж, тогда двигаемся дальше. С очередной композицией буквально через секунду.

Такой замечательный трек, прозвучавший в нашем эфире. А сейчас еще один заказик у меня пришел. Как раз таки на Славу 60. Давайте послушаем тоже эту тему. Сейчас, секундочку, я ее добавлю в свой плейлист. И давайте послушаем через пару секунд.

дальше будет работать, поэтому я пока в одиночке еще. Дальше там посмотрим, что да как. Потому что я пока сам не знаю, что там будет завтра. Честно говоря, какие планы и чего там. Я вообще сейчас перестал что-либо планировать на что-либо, потому что планы строишь, а чаще, как бывает, не сбывается, в общем-то. В общем-то, уже бесполезно что-либо строить, какие-то планы. Вот, поэтому лучше... Пока я не знаю, вот, ну, в расписании будем стоять вместе, но не знаю, будет ли что там с интернетом никак. Вот, ну, глянем, понаблюдаем, посмотрим. По-другому пока ничего не могу сказать по этому поводу. Так что мы продолжаем пока что с вами, друзья. И очередной трек будет от меня и оставшиеся 20 минут эфира проведу вместе с вами. Так что поехали дальше. С очередной композицией, как всегда. Can't touch this. Can't touch this.

Ну что, друзья, вот так. Замечательный трек, как всегда, прозвучавший в нашем эфире. Ну, давненько, кстати, я эту песню не ставил. Довольно-таки прикольная вещь тоже. Давайте продолжим дальше.

Ну что, друзья, вот так вот у нас доиграет потихонечку. Мы продолжаем очередной трек. Сейчас пойдет в эфирчик у меня. Ну и, конечно же, послушаем, насладимся. Кайфанем, так сказать, по самые помидоры. Поехали дальше с очередной темой.

Вот интересно. Это кто ж там? Сердечко-то так заморозить успел в морозильнике, что его надо размораживать. Да, прикольная тема, кстати. Довольно-таки. Спасибо большое, кто придумал такой прикольный трек, на самом деле. Но осталось буквально немножко времени на то, чтобы под финал поставить еще, наверное, одну или две песенки успеем пустить. Послушаем пока вот такую.

Ну что ж, друзья, вот такой вот трек у нас, прозвучавший в нашем эфире. Мы тем временем продолжаем, у нас осталось буквально немножко времени на то, чтобы насладиться хорошими композициями. И сейчас послушаем еще одного, а потом я уже попрощаюсь с вами.

Наши дорогие друзья, вот такой вот трек у нас под финал практически прозвучал. Хотя я под финал еще одну поставлю как раз композицию. И услышимся с вами вскоре вновь, как обычно, на наших волнах. На сегодня все. Всем счастливо, удачи, до встречи. Пока-пока.

Еще раз добрый вечер, дорогие друзья и гости Радио Лидер. С вами Виктория до 22:00 по Москве. Настраиваемся на волну позитива, потому что наше радио самое радушное и позитивное. Сегодня я предлагаю вам не просто музыку, а настоящий калейдоскоп прекрасной музыки от самых крутых и зажигательных ритмов. И пусть каждая мелодия станет вашим проводником в мир вдохновения и гармонии. И прежде чем продолжить наш музыкальный вечер, хочу поблагодарить Вадима за прекрасный эфир и пожелать ему дальнейших успехов. Ну а мы здесь и сейчас продолжим наш музыкальный вечер. И я еще раз хочу пожелать всем хорошего вечера, друзья, отличного отдыха на нашем замечательном радио «Лидер», душевного тепла, общения, уюта и хорошей музыки. Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас 22 мая, и до лета рукой подать. Уходит май, и впереди нас ждет лето. И я хочу сказать, что каждому из нас хочется хорошего отдыха, позволить себе немножко времени восстановиться, не почувствовать при этом чувство вины. Мы не обязаны идеально все время круглосуточно работать, просто нужно иногда и отдыхать. И поэтому летом старайтесь выбрать время и куда-то поехать отдохнуть и заняться своим здоровьем. Ну, подлечиться, может быть, где-то на курорт, может быть, кому на море. В общем, позаботьтесь сами о себе. Ну вот как-то так, потому что лето – это все. Это теплая вода, это море, это фрукты, это все витамины.

Море, теплая вода. И иногда, чтобы почувствовать свободу, достаточно просто выйти в открытое море. Плавание. Море, ветер, солнце. Это здорово. Уважаемые радиослушатели, а лето уже осталось всего ждать неделю. И для вас сейчас поет Кирилл Туриченко «Так хочется лето».

Да, так хочется ли это. Уважаемые радиослушатели, у меня напутствие к вам, к лету. Питайтесь лучше, бегайте больше, приседайте больше, плавайте, ложитесь спать раньше, вставайте тоже раньше, готовьте себе хороший завтрак, пейте воду, больше воды, ешьте больше фрукты, читайте книги, путешествуйте. Меньше болтайте, больше слушайте, чувствуйте глубже, любите сильнее, откройте пошире свои глаза, смотрите на этот мир и любуйтесь им, проживайте эту жизнь, будьте счастливы, дорогие мои.

Уходит май, оставив дух сирени, даря улыбку, свет и красоту. Был у весны прекрасный день рождения. Спасибо ей за эту красоту. Купались мы в хмельном сирене буйстве, вдыхая несравненный аромат. И были так восторжены все чувства, когда ее мы видели наряд. Цветение весны, дар легкий, светлый, его нам подарил бессмертный Бог, чарующих по красоте рассветах, несущий мощный солнечный поток. Но уступает май июнь место, чтоб лето возвести на свой престол, и все пока в сиянии чудесном, весенний созрецая ореол. Но до свидания, весна, подруга, ты пробудила сердце ото сна, даря прекрасные часы досуга. Мы будем снова ждать тебя, весна.

Что нам осталось в этом мае? Всего неделя и прощай. Как цветы линии облетают и календарь, и этот май. Душа настроилась на лето, сезон желанных отпусков. На перламутровость рассветов, волшебность гроз июньских снов. Что нам осталось в этом мае? Ночей сиреневый туман, дни время ветром пролистает, а май допишет свой роман. Вот такие стихи для вас, дорогие друзья. И сейчас для вас поет Кристина Арбакайте.

Уважаемые радиослушатели, а я еще раз всем желаю хорошего вечера. И пусть этот вечер принесет вам теплые встречи и немного вдохновения. И пусть все складывается так, как нужно, и даже лучше, чем ожидалось. И пусть настроение будет позитивным, а мысли светлые и ясные. И мир становится лучше, когда внутри все спокойно. Это точно. Ну что ж, мы продолжаем наш музыкальный вечер для вас. В эфире группа «Добро на крыше».

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. В эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки и все самое лучшее для вас. Оставайтесь с нами на волне позитива. И сегодня для вас поет Сергей Наговицын «Дори-дори».

А знаете ли вы, что мужчина, который любит женщину, очень отличается от мужчины, который любит женщин? А отличается тем, что мужчина, который любит одну женщину, это однолюб, а который любит женщин, это бабник. Ну вот как-то так. А мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас для вас поет Сергей Грищук «Без тебя».

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер, и я приветствую всех, кто к нам присоединился. Хочу пожелать хорошего вечера и приятного времяпровождения на нашем замечательном радио «Лидер». Ну а здесь и сейчас мы слушаем самые крутые, самые зажигательные треки и все самое лучшее для вас. И хочу сказать вам, дорогие мои, знаете, что бы я хотела пожелать каждому человеку? Я хочу пожелать каждому человеку научиться ценить свою жизнь, просыпаться, говорить спасибо. Мы думаем, что у нас еще много есть времени, а его иногда бывает очень-очень мало. Так что хватайте каждый миг этой жизни как воздух. На последнем вздохе. Жизнь – это то, что нужно любить просто так, за то, что она есть. И я вам желаю долгой жизни. Ну а здесь и сейчас, конечно же, прозвучит песня –

когда закат окрасится багряный и упадет полночная звезда. Когда еще живут в душе желания, с любимыми не расставайтесь никогда.

когда метель, когда метель, когда метель. Жара и жара, просто слякоть. Поверьте, поверьте, это даже не беда. И если вам сто раз придется плакать,

когда закат окрасится багрянцем. И упадет полночная звезда, когда еще живут в душе желания. С любимыми не расставайтесь никогда.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И для вас в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные ритмы. Все лучшее для вас. И вот я хочу сказать, что бывают такие ситуации в жизни, которым нет объяснения. И не пытайтесь разложить все по полочкам, каждое событие, каждую встречу, каждую потерю. Иногда ответов просто нет. Или просто они придут позже. Или вообще никогда не придут. И это нормально. И в жизни многое случается просто потому, что так надо. Не потому, что мы заслужили. Не потому, что не заслужили. И не потому, что совершили ошибку или наоборот поступили правильно. А просто так сложились звезды. Так повернулось время и так решила жизнь. И ваша жизнь не понять это, а принять. Не объяснять, а прожить. Не найти причину, а извлечь урок. Вот как-то так. Очень трудно, конечно, но именно только так в этом мире можно выжить. Ну, а я вам желаю всего самого наилучшего. И для вас в эфире звучит песня Елены Ваенги. «Все наоборот».

Ну и все же я хочу сказать, дорогие мои, что жизнь, она все-таки замечательная штука. Самое замечательное в ней те приятные неожиданности, которые иногда случаются. Ну вот, как-то так. Ну что ж, продолжаем наш музыкальный вечер и в эфире Александр Серов.

Я могу тебя очень ждать. Долго-долго и верно-верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас я хочу поприветствовать, к нам присоединился наш коллега диджей Данчо, котик. И хочу пожелать ему доброго вечера и приятного времяпровождения. С вами Виктория на радио «Лидер» до 22.00 по Москве. Сейчас я поищу ваш заказик, ну а пока буду искать, поставлю еще одну композицию. И это будет группа «Банды Одесса».

Это была группа Одесса. Я не стану ждать тебя на берегу. Ну а сейчас, Данча, котик, принимай свой заказик, а мы вместе с тобой послушаем Гусель Уразова.

Это была песня Гузель Уразовой «Ромашка-лар». Уважаемые радиослушатели, жизнь продолжается, и пусть в ней все будет только хорошее, и все наши желания исполняются только во благо, и пусть хватит сил и здоровья быть счастливыми и успешными, и пусть хватит сердца и души для любви.

Она сидела у окна, а он вошел в ее вагон. «Женат», — подумала она. «Лет 35», — подумал он. А за окном целая весна. День был прекрасен, словно сон. «Красив», — подумала она. «Как хороша», — подумал он. Но проза жизни такова. Он встал и вышел на перрон. «Как жаль», — подумала она. «Как жаль», — успел подумать он. А дома взял бокал вина, включив любимый вальс-бастон. «Одна», — подумала она. «Опять один», — подумал он. Все изменилось через год. Она вошла к нему в вагон. «Прошу прощения, можно к вам?» «Я буду рад», — ответил он. А за окном опять весна. Казалось, все прекрасным сном. «Вы знаете, я вас ждала». «Я вас искал», — ответил он. Дрожало пламя от свечи. Играл тихонько вальс-бастон. «Судьба?» — спросила вдруг она. «Любовь», — обняв ее, ответил он.

Уважаемые радиослушатели, это была песня Стаса Михайлова и Люси Чеботиной «Обнимай». Ну а следующая композиция будет заказик от нашего диджея Данчо «Котик». И это будет песня опять Гузель Уразовой «Азак Эше НК». Принимай, а мы вместе с тобой послушаем.

ты далеко, а мне опять не спится. И за окном морозы, холода, бродяга ветер воет и резвится, последней ночью тешится зима. Душа моя волнуется чего-то, ползет тревога в каждый уголок. Мне без тебя, мой милый, одиноко, от стужи стынет сердце уголек. Я без тебя до чертика устала, что не в объятиях милых твоих сплю, и с головой, укрывшись одеялом, я каждый шорох в комнате ловлю. Все телефон из рук не выпускаю, все жду знакомый и желанный звук, чтоб трубке твой услышать голос. Зая, не спишь, родная, я тоже вот не сплю. Я без тебя считаю дни минуты, увидеться желанием горю. Не спится, не живется почему-то. Хочу сказать, как я тебя люблю. Мне в жизни больше ничего не надо. Хочу одно.

Девочка моя, это был Вячеслав Быков. Ты ночка ясная, ты приоткроешь дверь, любить прекрасное мне суждено теперь. Да, женщина – это величайшая нежность. Женщина – это ось, вокруг которой вертятся мужчины, с их подвигами, с завоеваниями, своими открытиями. Мужчины не могут жить без женщины. Так же, как и женщина не может жить без мужчины. Так Богом создано, что мужчине нужна женщина, а женщине нужен мужчина. Ну что, дорогие мои, продолжим наш эфир. Как бы мы ни прыгали, как бы мы ни скакали, так же и мужчины. Они нас ругают, мы их ругаем, они все равно нас любят, а мы их тоже любим. Ну что, для вас, дорогие мои, еще одна замечательная песенка будет. Но это будет песенка Ирина Круг и Александр Брянцев.

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь.

Уважаемые радиослушатели, мой эфир подходит к концу. Остается 6 минут до окончания моего эфира, но я хочу сказать и напомнить, вернее, что сегодня у нас 22 мая и пятница. Впереди нас ждут выходные дни, и я вам желаю хорошенько отдохнуть, позволить себе немножко времени, чтобы восстановить свои силы и почувствовать, и не чувствовать при этом никакой вины, потому что вы не обязаны круглосуточно работать. Вы должны просто необходимо уделить себе немножечко времени и заняться любимым увлечением и просто расслабиться. Ну, например, там отвлечься, куда-то сходить, может быть, в магазин, может быть, в театр, может быть, в кино. Ну, в общем, просто выехать на природу, просто позаботиться о себе, и вы восстановитесь лучше лучшего. Ну, я еще поставлю композицию для вас, дорогие друзья, а потом буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной.

Ну вот, дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать: берегите себя, своих близких, будьте добрее, мудрее, и помните, самое главное – верить в себя и не отступать перед трудностями, и беречь мир такой хрупкий. Всего вам доброго, дорогие друзья. До скорой встречи. С

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежа.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: И всем добрый-добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости. У камина посидеть, выпить кофе или чаю, друг на друга посмотреть, познакомиться, сдружиться, даже можете влюбиться. Чат наш можете найти на МП. Он там внутри. И название нам подстать — «У камина». Будем ждать.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
5: Читаешь об авто, или оно у тебя уже есть, значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: О, сколько в людях нерастраченной любви. Ты в чат на Августе. Быстрее прибеги и в городе знакомств найдешь ты все. Любовь, общение и ласку, и тепло.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: лидер, запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете.
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Реклама на Радио Лидер. От чат-партнеров отзвучал, уважаемые радиослушатели. Радио Лидер Радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Сергей Беляев 48, Снежаночка Чернова, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

мама, опять твой лик передо мной. Он такой же чистый и святой. Мама, твои глаза глядят с тоской. Твой сын совсем уже седой.

0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Доярка я.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко, вот это груди будто ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Закрыть Ивану то-то конюхом, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначил ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы кума и страдания, а я извелся, истощал.

пен, другие кружат мужики за старой липой на поляночке. Тебя я часто поджигал, моя молочная доярочка, какие груди Бог ты дал. Не все планеты светят ярко, у них, видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

0: старой липой на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Сергей Беляев, 48, Снежаночка, Черного, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

Сидим мы мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

Говорит радио корпорации BBC Лондон. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит-парад. Слушайте запись экзотик-поп-дуэта «Кармен».

lasciamo noi журавли. Пронесутся они мимо скорбанных распятий,

знаю, как тебя назвал своей женой.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне,

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9 класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.